где при царе бывали в ссылке вы. И вот сижу я в Таруханском крае,